Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал сложной нынешнюю ситуацию на рынке труда в России. По его словам, если смотреть на показатели безработицы, то она находится по-прежнему на исторически минимальном уровне. С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, по словам министра, эта цифра не в полной мере отражает всю сложность, которая складывается. Это цитата. По словам Решетникова, текущая ситуация в экономике страны также оказывает влияние на рынок труда. Свердловчане не могут найти вакцину от клещевого энцефалита. Поставить платную прививку стало сложно. Как и другие российские регионы, Свердловская область столкнулась с нехваткой вакцины. Производители не успевают за спросом, соответственно, у поставщиков нет препарата, пояснили в Свердловском Минздраве. При этом для бесплатной вакцинации бюджет закупил 200 тысяч доз, но льготная вакцинация доступна лишь детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам 60+, и тем, кто тушит лесные пожары, сообщает Уралинформбюро. Умные стоянки появились в Екатеринбурге. Их тестируют в пилотном режиме. Как пояснили в мэрии, суть в том, что можно в онлайне забронировать место на стоянке, приехать, открыть шлагбаум с кнопки в приложении. Охранника на такой стоянке нет. Мобильное приложение называется Place Sharing. Программу сначала подключили к оборудованию стоянки на авиаторов в Кольцово. Позднее добавили локации на Смачиков, Бажова, Кизеловской на Визе и на Уктусе, пишет Е1. В екатеринбургском футбольном клубе «Урал» опровергли слухи об уходе главного тренера. О том, что Василий Березуцкий ушел, сообщил ряд СМИ со ссылкой на президента клуба Григория Иванова. «Сейчас команда и главный тренер находятся в отпусках», пояснил «Урару» зампрезидента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев. «У клуба есть еще время на принятие решения до середины июня». Ранее Иванов объявил, что Березуцкий с высокой долей вероятности покинет свой пост. Отставку связывают с неудачным выступлением команды в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу, поясняет «Урару». Стилист назвала трендовую обувь на нынешнее лето. Это балетки, сандалии с ремешками, а также мюли на невысоком каблуке. Об этом рассказала «Известиям» дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. По ее словам, в этом сезоне следует отказаться от шлепанцев и вьетнамок, которые являются неэтичными и небезопасными. Для длительных прогулок в городе стоит выбирать проверенную, не новую обувь, сделанную из дышащих материалов. Эксперт также подчеркнула, что обувь на танкетке вновь возвращается в моду. Доллар на пятницу 74.30, евро 86.27.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 18, плюс 20 градусов.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: 98.9 Лето, радио Лето.
2: Звук поставим.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы начинаем. Я приветствую вас в это замечательное утро. Несмотря на погоду, сегодня пятничное настроение. Пусть этот день принесет вам массу положительного. Это утро проведем в компании самых жарких хитов на радио «Лето». Ну и, конечно, гороскоп мы услышим буквально через несколько минут. Давайте просыпаться в отличном настроении и предвкушать выходные. Любая непогода – это лишний повод согреться в компании близких и любимых людей. Пользуйтесь этой возможностью.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас на радио «Лето» гороскоп на сегодня, пятницу, 5 июня. Овны. Начните день с визуализации успеха. Просто представьте, как достигаете цели, и дело пойдет быстрее. Тельцы. Сегодня мир кажется шире и интереснее. Используйте это для новых знаний, идей или планов. Близнецы. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Сегодня они начнут приобретать четкие очертания. Раки. Сегодня вы источник позитива для близких и коллег. Вашего солнечного настроения хватит на всех, чтобы поделиться. Львы. Сегодня вероятен творческий порыв. Не ограничивайте себя в идеях и не отвлекайтесь по пустякам. Вдохновение – штука капризная. Девы. За неделю получилось больше отдохнуть, чем поработать. Так что на сегодняшние задачи сил хватит с лихвой, не откладывать их на выходные. Весы. В течение дня отмечайте даже небольшие достижения и мысленно благодарите себя за них. С такой мотивацией быстро справитесь со всеми делами. Скорпионы. Сегодня вы завершите очень важную задачу. Просто как камень с души. Можно наконец-то как следует расслабиться. Стрельцы. На следующей неделе вас могут ждать новые перспективы в профессиональной сфере. Готовиться к переменам можно начать уже сейчас. Козероги. Терпение и практичность – ваши козыри сегодня. Просто доведите начатое до конца. Водолеи. Небольшие успехи позволят чувствовать себя гораздо увереннее. Не сбавляйте темп. Рыбы. Удачное время для смелых решений. Нестандартные ходы будут по большей части оправданными. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 5 июня.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. С вами снова Романа. Продолжаю поднимать вам настроение в это пока еще пасмурное утро. Конечно, мы знаем, что на настроение и состояние у нас влияет музыка. Ее польза уже доказана давно. Наверное, поэтому мы с вами и встречаемся каждое утро на 98.9 FM. Как одежда может помогать нам слушать музыку и восстанавливаться после стресса, расскажу буквально через несколько минут. Возможно, в скором будущем мы будем слушать радио «Лето» через кофту или штаны. О чем я говорю, узнаем совсем скоро на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе утро, вы слушаете Радио Лето, с вами Романа. Бодро музыкально встречаем пятницу. Кстати, о музыкальности. Вчера рассказывала про мелодичную зубную щетку, а сегодня наткнулась на новость о музыкальной куртке. Один британский бренд выпустил своеобразную антистресс-одежду, куртку, в которую встроены 180 динамиков. Они создают особые звуковые вибрации и уменьшают тревожность прямо во время прогулки. Ну, то есть прямо с телефона можно выбрать частоту под свое состояние, например, для расслабления, концентрации или восстановления после перегруза. Ученые уже давно исследуют влияние звука и низкочастотных вибраций на стресс. Работы доказывают, что такая стимуляция поддерживает нервную систему и помогает снижать напряжение, быстрее переключиться и выходить из режима стресса. Вот уже первые практичные результаты этих научных открытий появляются – музыкальные куртки. Возможно, скоро Радио Лето можно будет послушать не только из умной колонки или в автомобиле, а прямо с кофты, пальто или ветровки. Я только за. Оставайтесь в компании нашей любимой музыки, даже если вы слушаете нас через сумочку.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ОЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента Владимира Путина начнется сегодня в 15 часов по московскому времени. Судя по программе, организаторы закладывают на мероприятие 2 часа. Массовое ДТП произошло вчера вечером на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге. Столкнулись 6 машин. По словам очевидцев, больше всего пострадали «Газель» и «Рэндж Ровер». Из-за ДТП движение транспорта полностью перекрывали, сообщает «Е1». Свердловчане не могут найти вакцину от клещевого энцефалита. Поставить платную прививку стало сложно. Как и другие российские регионы, Свердловская область столкнулась с нехваткой вакцины. Производители не успевают за спросом, соответственно, у поставщиков нет препарата, пояснили в Свердловском Минздраве. При этом для бесплатной вакцинации бюджет закупил 200 тысяч доз, но льготная вакцинация доступна лишь детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам 60+, и тем, кто тушит лесные пожары, сообщает Уралинформбюро. Единый госэкзамен по русскому языку написали накануне 18 тысяч свердловских выпускников. Результаты ЕГЭ по русскому будут известны не позднее 19 июня. В Екатеринбургском футбольном клубе «Урал» опровергли слухи об уходе главного тренера. О том, что Василий Березуцкий ушел, сообщил ряд СМИ со ссылкой на президента клуба Григория Иванова. «Сейчас команда и главный тренер находятся в отпусках», пояснил «Урару» зампрезидента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев. «У клуба есть еще время на принятие решения до середины июня». Ранее Иванов объявил, что Березуцкий с высокой долей вероятности покинет свой пост. Отставку связывают с неудачным выступлением команды в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу, поясняет «Урару». «АвтоВАЗ» будет проверять реакцию россиян на свои машины с помощью искусственного интеллекта. Камеры в автосалонах будут фиксировать возраст, пол, эмоции, реакцию на ценник. Маркетологи затем будут анализировать данные, чтобы понять, почему человек не стал покупать «Ладу». Доллар на пятницу 74.30, евро 86.27.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Сегодня приветствуем пятницу и настраиваемся на прекрасные выходные. Надеюсь, все запланированное в рабочем процессе вы успеваете закончить до завершения рабочего дня. А у нас запланированы подарки. В этом часе разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». В последний раз на этой неделе у вас появится шанс получить подарок от «Радио Лето». А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире сегодня, 5 июня. Желаю вам прекрасного пробуждения. Доброго утра.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 5 июня – Всемирный день окружающей среды. Главный экологический праздник, можно сказать. Вообще, эко-инициатив много, и соответствующих дат тоже, но и масштабы экологических проблем внушительные, надо сказать. Поэтому не лишним будет в очередной раз напомнить, что планету нужно беречь. Запасной-то у нас пока нет. Логично, что вместе с этим праздником намечается и День эколога. Поздравляем специалистов, которые занимаются защитой природы, ученых-биологов, сотрудников заповедников, общественных деятелей и активистов. Переходим к летним поводам. Сегодня праздник солнечных зайчиков. Погода солнышком нас не радует, но почему бы нам самим не стать источником позитива для окружающих? Этакими солнечными зайчиками. Да и пятница располагает к тому, чтобы немного поребячиться и подурачиться. Сейчас вообще популярен тренд быть немного несерьезным. Ученые называют такое слегка инфантильное поведение повседневным отвлечением от реальности. Люди ищут вещи, которые делают обычную жизнь чуть веселее, насыщеннее и хотя бы ненадолго позволяют забыть тревоги современного мира. Так что солнечные зайчики вполне могут сегодня пригодиться. Еще один летний повод – День полевых цветов. Если есть возможность поехать на природу, погулять и полюбоваться красотой, обязательно ее используйте. Васильки, ромашки, колокольчики, иван-чай, клевер – все это уже расцвело и ждет нашего внимания. Но помним про охрану природы и не превращаемся в варваров. Рвать все подряд не нужно. Необычный повод на сегодня – праздник популярных заблуждений. Все мы в чем-то можем заблуждаться, иногда какие-то ложные мысли становятся массовыми. Сегодня, в общем-то, можно посвятить день любознательности и развеять пару-тройку мифов. Например, летучие мыши не слепые, молния может ударить дважды в одно место, Эйнштейн в школе не был двоечником. Таких псевдоистин полно, можно углубиться в изучение того или иного любопытного вопроса и потом блеснуть где-нибудь эрудицией. Полезные упражнения в любом возрасте. Вот такая праздничная картина, ну а еще одно полезное упражнение для мозга – это узнавать каждый день новые слова. Катя Савельева уже подготовила нам очередную лингвистическую находку, и через несколько минут мы услышим ее в рубрике «Слово дня» на «Радио Лето».
1: Все включено, «Радио Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.

0: реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы знали, что словом «вожак» называют не только человека? Это слово используется также и в строительстве. Нет, это не лидер бригады и не начальник участка. «Вожак» – это особый кирпич, более ровный и качественный, который используется как ориентир при кладке. Отсюда и название. Он буквально ведет за собой весь ряд. Вообще у строителей всегда был свой язык, и вожак – это для того, чтобы каменщик понимал, как держать линию стены ровной. Интересно, что хорошая кирпичная кладка может отклоняться всего на несколько миллиметров, поэтому самые ровные кирпичи берегут для важных участков работы. Во всяком случае, так было заведено. Сегодня слово «вожак» почти исчезло из обихода, но звучит все еще солидно. Так что, если вдруг услышите фразу «тут нужен хороший вожак», не спешите искать бригадира. Возможно, речь идет всего лишь о кирпиче. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург! Прямо сейчас разыгрываем подарок. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Если хотите вкусно провести эти выходные, то прямо сейчас подготовьте свои мобильные телефоны. Вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить всего на один кулинарный вопрос, который я задам в игре «Не шведский стол». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Звоните, отвечайте и получайте подарок от радио «Лето». Жду счастливчика, удачи!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Внимание, Екатеринбург!
7: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
6: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
7: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
6: Приходите всей семьей, будет весело.
7: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Татьяна, расскажите, как погода вам сегодня?
1: Это моя погода.
0: Ой, вам комфортно, вам нравится, да?
1: Да.
0: Это хорошо, что она радует, кстати, ну, я думаю, не вас одних, но половину даже жителей нашего города. Я сегодня задумалась. Вот обычно люди, которые помыли автомобиль, сразу же призвали дождь, есть такое поверье. А вот есть ли что-то, что может призвать солнце?
1: Так, надо подумать.
0: Пока нету, видимо, да, такого 100% варианта. Мне кажется, иначе бы уже все жаролюбители...
1: Одеть куртку, наверное.
0: Точно, надеть осеннюю куртку такую теплую и сапоги желательно. Вот как да. Вариант для тех, кто устал уже от такой погоды и хочет пожарче, попробуйте, вот, и проверим как раз, потом сообщите. Татьяна, у нас игра «Не шведский стол». Готовы отвечать на вопрос?
1: Да.
0: Сегодня день кетчупа, поэтому вопрос будет об этом продукте. По какому параметру, в частности, определяют качество кетчупа? Не вкус, а именно качество. Скорость вытекания из бутылки, скорость поедания или скорость засыхания?
1: Вытекание.
0: Совершенно верно. Может, вы даже скорость знаете, какая должна быть у хорошего кетчупа? Давайте подскажу. У качественного кетчупа скорость должна быть чуть менее 1,5 сантиметра в секунду. Вот ученые что даже выяснили, поэтому дома можете проверить. Я вас поздравляю, вы получаете сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Классно.
0: Можете передать приветы.
1: Передаю привет своим друзьям, которые меня слушают, всему городу Екатеринбургу.
0: Татьяна так очень скромно передала привет, и мы присоединяемся к ним. Ну и, конечно, для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже в понедельник. Она проходит каждый будний день в это же время. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Новости.
1: Доброе утро. Владимир Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о состоянии российской экономики. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Так президент в ходе встречи с главами мировых информагентств ответил на вопрос, выстоит ли в текущей ситуации экономика России. Путин подчеркнул, что наша экономика по итогам прошлого года выросла в отличие от стран Запада, и Россия сознательно пошла на замораживание, охлаждение своей экономики, чтобы избежать гиперинфляции. И это дало результаты. Сейчас Россия находится на 4-м месте в мире по покупательной способности. Свердловская область направит 1 200 000 000 рублей на развитие атомных городов. Средства из регионального бюджета пойдут на реализацию социальных проектов в Заречном, Лесном и Новоуральске в 2026 году. И гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Соглашение между правительством Свердловской области и госкорпорацией действует с 2011 года. Ежегодно для свердловских атомных городов формируется перечень мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В администрации Екатеринбурга стартовал неофициальный кастинг претендентов на статус почетного гражданина города. По данным портала «Сигнал Урал», рассматриваются кандидатуры медиа-менеджера Николая Грахова и музыканта Александра Пантыкина. Кандидатуры выдвинуты в честь 40-летия Свердловского рок-клуба и года Уральского рока, который широко празднуется в Екатеринбурге. С этого года решение о присвоении звания «почетный гражданин» будет выноситься позже. Сроки перенесены с августа на ноябрь в целях привлечения дополнительного внимания общественности к исторической дате основания Екатеринбурга, которая отмечается 18 ноября. Сериал о русской моде снимают в Екатеринбурге. Съемки документального проекта «Русский модный код» проходили в Екатеринбурге со 2 по 5 июня. Уралу посвящена одна из серий. В ней, в частности, рассказывается об архитектурной особенности екатеринбургского конструктивизма. Создатели проекта увидели здесь диалог между архитектурой прошлого и модой будущего. Один из важных эпизодов фильма будет посвящен производственному комплексу Свердловского комвольного комбината и популярным уральским брендом. Премьера сериала состоится в декабре этого года, сообщили в региональном Минкульте. В России хотят штрафовать работодателей за завышенные зарплаты в вакансиях. Если уже на собеседовании соискателю предлагают заметно меньше, чем обещали в объявлении, то компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Доллар 74.30, евро 86.27.
0: Реклама.
2: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
2: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 18.

0: Доброе утро, Екатеринбург. С вами снова Романа. Мы встречаем эту пятницу в замечательном настроении на радио «Лето». Хорошее настроение не должно зависеть ни от погоды, ни от местоположения звезд на небе. От него зависит только гороскоп, который, кстати, прозвучит буквально через несколько минут. Ну а я желаю, чтобы ваше состояние уже соответствовало пятнице и предвкушало выходные. Наша любимая музыка и самые жаркие хиты сопровождают нас этим утром, а значит, день у вас уже удался. Желаю всем прекрасного настроения.
1: Включено шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Ну а прямо сейчас на радио «Лето» гороскоп на сегодня, пятницу, 5 июня. Овны, начните день с визуализации успеха. Просто представьте, как достигаете цели, и дело пойдет быстрее. Тельцы, сегодня мир кажется шире и интереснее. Используйте это для новых знаний, идей или планов. Близнецы, сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Сегодня они начнут приобретать четкие очертания. Раки, сегодня вы источник позитива для близких и коллег. Вашего солнечного настроения хватит на всех, чтобы поделиться. Львы, сегодня вероятен творческий порыв. Не ограничивайте себя в идеях и не отвлекайтесь по пустякам. Вдохновение – штука капризная. Девы, за неделю получилось больше отдохнуть, чем поработать. Так что на сегодняшние задачи сил хватит с лихвой, не откладывайте их на выходные. Весы. В течение дня отмечайте даже небольшие достижения и мысленно благодарите себя за них. С такой мотивацией быстро справитесь со всеми делами. Скорпионы. Сегодня вы завершите очень важную задачу. Просто как камень с души. Можно наконец-то как следует расслабиться. Стрельцы. На следующей неделе вас могут ждать новые перспективы в профессиональной сфере. Готовиться к переменам можно начать уже сейчас. Козероги. Терпение и практичность – ваши козыри сегодня. Просто доведите начатое до конца. Водолеи. Небольшие успехи позволят чувствовать себя гораздо увереннее. Не сбавляйте темп. Рыбы. Удачное время для смелых решений. Нестандартные ходы будут по большей части оправданными. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 5 июня. Все
1: включено. Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Острые хинкали поднимают настроение? Или после супа харчо вам хочется в пляс? Дело не только в грузинской кухне, дело в перце. В остром перце есть капсаицин. Именно он создает ощущение жара. Организм воспринимает это как легкий сигнал боли, а мозг в ответ может включать систему облегчения. Ну, те самые эндорфины. Поэтому после острого иногда появляется бодрость, азарт и ощущение: «Ох, кажется, я проснулся». Остроту, кстати, измеряют по шкале Сковилла. У сладкого перца – 0, у халапеньо – примерно до 8000. Очень жгучего перца – около 1 000 000 единиц. Кстати, если вы очень любите остренькое по этой причине и переборщили с аджикой, не пейте воду. Капсаицин водой практически не успокоить. Лучше молоко, йогурт, айран или сметана. В молоке есть казеин. Он-то и помогает убрать это самое жжение. Но острое, к сожалению, это не антидепрессант и не всем подходит. Будьте осторожнее при изжоге, рефлюксе, гастрите, в обострении или язве. А еще синдром раздраженного кишечника и чувствительный желудок – это не повод для того, чтобы есть острые блюда. В общем, все, что с перчинкой, настроение поднять может, но только если ваш желудок тоже готов вас в этом смысле поддержать. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Доброе утро. В Госдуму внесли законопроект о мониторинге цен на продукты. Он позволит Федеральной налоговой службе передавать другим ведомствам данные о торговых сетях, их поставщиках и сделках между ними. Как сообщает Интерфакс, законопроект в Нижнюю палату внесло в правительство. Оно сможет утверждать перечень инстанций, имеющих право получать от налоговиков такие данные. В состав сведений включат цены сделок на продовольствие, объемы продаж, доходы, расходы и прибыль хозяйствующих субъектов. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 16 июня впервые выступит в ЗАГС собрании региона с докладом о результатах деятельности правительства области за прошлый год. Как сообщили в департаменте информполитики, он расскажет о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении, народосбережении, поддержке участников СВО и прочем. В прошлом году о работе правительства перед депутатами отчитывался первый зам губернатора Алексей Шмыков. К тому времени Денис Паслер проработал в статусе ИО губернатора всего 3 месяца, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге резко подорожало топливо и особенно заметно на АЗС небольших сетей. Так, самый ходовой 92-й бензин впервые перевалил за 64 рубля, 95-й доходит до 68,5, 98-й и 100-й бензин встречаются не на всех заправках, но там, где есть, литр подорожал примерно на 2 рубля и стоит почти 89 рублей. Заметнее всего за последний месяц выросли цены на дизельное топливо. Они уже перевалили за 80 рублей, сообщает Един. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 10 июня открывается выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции», посвященная истории знаменитой императорской резиденции и ее владельцам. На выставке будут представлены около 360 экспонатов из собрания Государственного музея-заповедника «Царское село», в том числе венчальный мундир Николая II. В экспозиции также флорентийская мозаика «Осязание обоняния» из янтарной комнаты, предметы из склада Нарышкина, образцы русского, европейского и китайского фарфора и прочее, пишет газета «Коммерсант». Мира Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале «Ролан Гаррос» она победила украинку Марту Костюк. 19-летняя россиянка справилась с соперницей всего в 2 партиях – 6-1, 6-3. Финал «Ролан Гаррос» мог бы быть российским, но Диана Шнайдер вчера уступила польке Майе Хвалинской со счетом 6-7, 4-7, 4-6. Доллар 74.30, евро 86.27.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем наше утро пятницы, которое мы встречаем под нашу любимую музыку на радио «Лето». Самые жаркие хиты всегда согревают нас на 98.9 FM, а также на сайте radioletofm.ru. Вы всегда можете оставаться с нами на связи, чтобы сделать любой ваш день более летним, жарким и ярким. Для этого вы можете подписаться на наше сообщество ВКонтакте, оно называется «Радио Лето», и почувствовать летнее настроение независимо от погоды за окном.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Внимание! Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей, будет весело.
3: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем наше прекрасное утро. Сегодня 5 июня. Это день эколога. Само слово «экология» с древнегреческого языка переводится как «наука о доме», «жилище». Действительно, Земля – наш общий дом. Поэтому нужно помнить об этом, делать все возможное, чтобы планета как можно дольше оставалась пригодной для жизни. Сегодня в рубрике «Три в одном», которая прозвучит через несколько минут, мы узнаем много интересных фактов об экологии. Например, как можно, сохраняя природу, экономить свой бюджет. В общем, об этом и не только. Совсем скоро на радио «Лето».
1: Вы слушаете радио «Лето».

Это был Сергей Лазарев в начале 12-го на радио «Лето». И с этой минуты здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как ваша пятница? Пусть она, как праздник, поднимает вам настроение. Ну и если пятница — это наш с вами самый любимый день недели, ловите по этому случаю наши лучшие хиты. И прямо сейчас на радио «Лето» Юлианна Караулова.

Привет, друзья, это Радио Лето. Только что здесь Сергей Жуков из группы «Руки вверх» подпевал вашему предобеденному кофе, и мы с вами продолжаем планировать выходные. Я желаю вам побольше интересных идей, чтобы классно отдохнуть, ну а еще поменьше сегодня пробок на дорогах и очередей в магазинах. Тем временем моя коллега Катя Савельева уже выбрала для вас новое слово дня. Ждем ее через 10 минут в эфире Радио Лето и вместе прокачаем наш словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы знали, что словом «вожак» называют не только человека? Это слово используется также и в строительстве. Нет, это не лидер бригады и не начальник участка. «Вожак» – это особый кирпич, более ровный и качественный, который используется как ориентир при кладке. Отсюда и название. Он буквально ведет за собой весь ряд. Вообще у строителей всегда был свой язык, и вожак – это для того, чтобы каменщик понимал, как держать линию стены ровной. Интересно, что хорошая кирпичная кладка может отклоняться всего на несколько миллиметров, поэтому самые ровные кирпичи берегут для важных участков работы. Во всяком случае, так было заведено. Сегодня слово «вожак» почти исчезло из обихода, но звучит все еще солидно. Так что, если вдруг услышите фразу «тут нужен хороший вожак», не спешите искать бригадира. Возможно, речь идет всего лишь о кирпиче. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

чудесная Полина Гагарина в эту пятницу на радио «Лето». И за Полиной Сергеевной я, Вадим Белов, лечу к вам с новой порцией вашей любимой музыки. Встречаем выходные под главные хиты от Алсу, от дуэта Бахти и Туркена, а еще от Иры Дубцовой и многих других, кому всегда хочется подпевать.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Владимир Путин сегодня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, внутренним и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с российским лидером в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Выступление Путина начнется в 15 часов по московскому времени. Более 300 километров дорог отремонтируют в Свердловской области в этом году. Главная интрига года на дорожной карте региона – это реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги. В этом сезоне обещают запустить движение на участке длиной более 2,5 километров, 6 полос, по 3 в каждую сторону. Губернатор Денис Паслер рассчитывает закончить реконструкцию кольцевой к сентябрю. Уже открыто движение на участке между улицей Высоцкого и Березовским трактом, сообщает «Урару». Свердловчане не могут найти вакцину от клещевого энцефалита. Поставить платную прививку стало сложно. Как и другие российские регионы, Свердловская область столкнулась с нехваткой вакцины. Производители не успевают за спросом, соответственно, у поставщиков нет препарата, пояснили в Свердловском Минздраве. При этом для бесплатной вакцинации бюджет закупил 200 тысяч доз, но льготная вакцинация доступна лишь детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам 60+, и тем, кто тушит лесные пожары, сообщает Уралинформбюро. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания сетей для подготовки к отопительному сезону начнутся 8 июня, завершатся 10-го. Об этом сообщили в городской администрации. Сотрудники Екатеринбургской тепловой компании проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных труб повышенным давлением через обратный трубопровод. Работы будут выполняться по ночам с 23 часов до 6 утра. Это должно происходить без отключения горячей воды. В российский прокат в ближайшие выходные выходит картина «Убить Билла. Кровавое дело целиком» Квентина Тарантино. Это режиссерская версия культового фильма, который изначально задумывался как единое произведение, но был разделен на две части. По мнению кинокритиков, увидеть на большом экране воплощение оригинального замысла такого автора, как Тарантино, одно из лучших зрительских переживаний, пишет газета «Коммерсант». Доллар 74.30, евро 86.27.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в субботу, 6 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 18-20.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
5: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Это была Люся Чеботина на радио «Лето». А я, Вадим Белов, вместе с коллегами поздравляю вас с пятницей. Удачного вам завершения рабочей недели и отличных выходных под любимые хиты на 98.9 FM. И дальше на радио «Лето» сам Григорий Лепс.

0: Только что нас с вами накрыло волной ностальгии. Это легендарная группа Иванушки Интернешнл зажигала в нашем эфире по полной программе. Ну так пятница же. И под эту нестареющую музыку мы полным ходом ведем обратный отсчет до выходных. На часах начало первого, на очереди у нас Максим, Митя, Фомин, Ханна и другие. Ну а через 10 минут на радио «Лето» «Вкус жизни» с Катей Савельевой. В этой программе Катя подскажет, как сохранять отличное самочувствие каждый день.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Ух ты! Велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Внимание, Екатеринбург!
9: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
8: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
9: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
8: Приходите всей семьей, будет весело.
9: Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Острые хинкали поднимают настроение? Или после супа харчо вам хочется в пляс? Дело не только в грузинской кухне, дело в перце. В остром перце есть капсаицин. Именно он создает ощущение жара. Организм воспринимает это как легкий сигнал боли, а мозг в ответ может включать систему облегчения. Ну, те самые эндорфины. Поэтому после острого иногда появляется бодрость, азарт и ощущение: «Ох, кажется, я проснулся». Остроту, кстати, измеряют по шкале Сковелла. У сладкого перца 0, у халапеньо примерно до 8000. У очень жгучего перца около 1 000 000 единиц. Кстати, если вы очень любите остренькое по этой причине и переборщили с аджикой, не пейте воду. Капсаицин водой практически не успокоить. Лучше молоко, йогурт, айран или сметана. В молоке есть казеин. Он-то и помогает убрать это самое жжение. Но острое, к сожалению, это не антидепрессант и не всем подходит. Будьте осторожнее при изжоге, рефлюксе, гастрите, в обострении или язве. А еще синдром раздраженного кишечника и чувствительный желудок – это не повод для того, чтобы есть острые блюда. В общем, все, что с перчинкой, настроение поднять может, но только если ваш желудок тоже готов вас в этом смысле поддержать. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Это прекрасная Максим в разгар пятницы на радио «Лето». И до 16 сегодня в вашей замечательной компании я, Вадим Белов. Привет, друзья! Желаю вам сегодня легкого рабочего настроения и отличного отдыха в долгожданные выходные. И чтобы они наступили поскорее, включаю для вас на радио «Лето» много ярких хитов нон-стоп. На подходе «Серебро», Андрей Губин, «Добро» и другие, кто пятницу точно не испортит. И даже наоборот, зажжет сегодня по полной. Отличного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Владимир Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о состоянии российской экономики. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Так президент в ходе встречи с главами мировых информагентств ответил на вопрос, выстоит ли в текущей ситуации экономика России. Путин подчеркнул, что наша экономика по итогам прошлого года выросла в отличие от стран Запада, и Россия сознательно пошла на замораживание, охлаждение своей экономики, чтобы избежать гиперинфляции. И это дало результаты. Сейчас Россия находится на 4-м месте в мире по покупательной способности. Денис Паслер сообщил об ускорении реконструкции Екатеринбургской кольцевой дороги. В своих соцсетях губернатор написал, что расширение дороги до 6 полос могут завершить до сентября. По словам главы региона, реконструкция идет по графику и процесс можно ускорить. В 2026 году в Свердловской области работы, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланированы на 74 объектах региональной дорожной сети. Будет обновлено 300 километров дорог. В этом году дорожный фонд Свердловской области составляет 40,5 миллиардов рублей, из них около 6 миллиардов средства федерального бюджета. В Екатеринбурге хостелы и гостиницы без звезд могут освободить от туристического налога. Этот вопрос обсудили на заседании Екатеринбургской думы по бюджету и экономической политике. Депутаты поддержали предложение. Речь идет о гостиницах, где все номера относятся к 4-й или 5-й категории. Это самые доступные варианты размещения. Сейчас в городе 57 таких объектов. Обязательным условием для освобождения от налога является включение таких гостиниц в реестр классифицированных средств размещения, пишет «Комсомольская правда». Сегодня из Владивостока в Екатеринбург самолетом отправили 2 5-месячных гималайских медвежат. Как сообщили в Приморском Россельхознадзоре, медвежата-сироты находились на реабилитации в центре «Тигр» в Надеждинском районе с середины марта. Теперь они будут жить в Екатеринбургском зоопарке. Медвежата полностью здоровые. Перед отправкой они прошли иммунизацию, обработку и побывали на приеме у ветеринарного врача. В России хотят штрафовать работодателей за завышенные зарплаты в вакансиях. Если уже на собеседовании соискателю предлагают заметно меньше, чем обещали в объявлении, то компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Доллар 74.30, евро 86.27.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 6 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 18-20.
9: Радио «Лето». В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Только что на радио «Лето» Анна Асти и Дима Билан. В Екатеринбурге начало второго, и по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья! С праздником по имени Пятница! Праздник хоть и небольшой, но постоянный. Передавайте друзьям, коллегам и вашим близким большой привет от радио «Лето». И дальше давайте вместе слушать Сергея Лазарева.

0: Это Ева Польна на радио «Лето» добавила красоты нашей с вами пятницы. А я, Вадим Белов, желаю вам легкой работы и приятного отдыха вечером. Отмечаем конец рабочей недели вместе и дальше на радио «Лето». Слушаем «Зиверт», команду «Градусы», «Биз» и многих-многих других в безупречном качестве и формате нон-стоп. Приятного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Это успех!
1: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
2: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Внимание, Екатеринбург!
6: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
5: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
6: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
5: Приходите всей семьей, будет весело.
6: Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. «Сималэнд Лайв».
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Это Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. В эту пятницу на радио «Лето» и до 16 здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Сегодня главный день недели, и по этому случаю мы приготовили для вас наши лучшие хиты. Дальше от «Буррито», «Братьев Гримм», от «Молли» Егора Крида и кое-кого еще. Оставайтесь на радио «Лето». Ваша компания лучшая!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Владимир Путин сегодня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, внутренним и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с российским лидером в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Выступление Путина начнется в 15 часов по московскому времени. В Свердловской области началась подготовка к единому дню голосования. Накануне состоялось заседание регионального штаба общественного наблюдения. Предварительно в дни голосования в области могут быть задействованы порядка 7500 общественных наблюдателей. Глава облсберкома Елена Клименко сообщила, что избирательная кампания стартует после подписания указа президента о выборах в Госдуму. Ожидается, что указ будет подписан до 21 июня. В это же время должно быть принято решение для выборов депутатов Свердловского заксобрания, пишет «Новый день». Суд города Лесного признал виновным в случайном убийстве местного охотника, 49-летнего Андрея Кузнецова. Он по ошибке застрелил товарища, приняв его за косулю. Суд назначил фигуранту год принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Суд установил, что охотник нарушил правила охоты, не убедившись в безопасности цели и не оценив обстановку, когда стрелял на шум по неясно видимой цели. Трагедия произошла 9 января в Нижнетуринском лесничестве, пишет «Коммерсант». Сегодня в Екатеринбурге стартует мотофестиваль движения. Он продлится 3 дня с 5 по 7 июня. Подробную программу фестиваля публикуют городские ресурсы. Так, сегодня вечером на главной сцене в историческом сквере у капсулы времени выступит Сергей Бабунец и Уральский молодежный симфонический оркестр. После него состоится концерт Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». Подробная программа фестиваля в телеграм-канале «Екатеринбург номер один». Мира Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале Ролан-Гарос она победила украинку Марту Костюк. 19-летняя россиянка справилась с соперницей в двух партиях 6-1-6-3. Финал Ролан-Гарос мог бы быть российским, но Диана Шнайдер накануне уступила польке Майе Хвалинской. Именно с ней Мира Андреева завтра сразится в финале. Доллар 74.30, евро 86.27.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 6 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 18-20.

Сам Артур Пирожков в эту пятницу на радио «Лето», а на часах начало четвертого. Выходные все ближе. Выходные — это как маленький отпуск, а отпуск, как мы знаем, это маленькая жизнь, насыщенная и веселая. Желаем вам отлично отдохнуть под яркие хиты на радио «Лето», и дальше в эфире музыка любви от группы «Серебро».

0: Денис Клявер только что на радио «Лето», и по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Встречаем выходные и вместе слушаем ваши любимые хиты. На подходе Юля Савичева, а еще Дима Билан. Раньше всех Наталья Подольская с отличной новинкой. Ну а через 10 минут на радио «Лето» Катя Савельева и ее рубрика «Слово дня». Новые слова – это ключ к успеху, поэтому смело пополняйте словарный запас. Пригодится однозначно и поможет вам стать еще круче.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Внимание, Екатеринбург!
8: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Симолэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
9: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
8: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
9: Приходите всей семьей, будет весело!
8: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Симолэнд Лайв.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы знали, что словом «вожак» называют не только человека? Это слово используется также и в строительстве. Нет, это не лидер бригады и не начальник участка. «Вожак» – это особый кирпич, более ровный и качественный, который используется как ориентир при кладке. Отсюда и название. Он буквально ведет за собой весь ряд. Вообще у строителей всегда был свой язык, и вожак – это для того, чтобы каменщик понимал, как держать линию стены ровной. Интересно, что хорошая кирпичная кладка может отклоняться всего на несколько миллиметров, поэтому самые ровные кирпичи берегут для важных участков работы. Во всяком случае, так было заведено. Сегодня слово «вожак» почти исчезло из обихода, но звучит все еще солидно. Так что, если вдруг услышите фразу «тут нужен хороший вожак», не спешите искать бригадира. Возможно, речь идет всего лишь о кирпиче. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это команда «Градусы» на радио «Лето». Незадолго до появления здесь моей вечерней коллеги Кати Савельевой. Вот и долгожданный финал рабочей недели. От меня, Вадима Белова, спасибо за вашу душевную компанию. Желаю легкой пятницы, отличных, теплых и недождливых выходных. Всех крепко обнимаю и прощаюсь до 15 июня. Скоро услышимся. Счастливо, друзья!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Украинский морской дрон взорвался сегодня в Румынии. Из-за инцидента был эвакуирован порт в городе Констанца. БЭК обнаружили сегодня в районе 6 часов утра. Предварительно дрон был оснащен таймером и запрограммирован на взрыв, который произошел в районе 10:30. К этому времени всех уже успели эвакуировать. СМИ пишут, что морской дрон был оснащен десятками килограммов взрывчатки. Об инциденте доложили президенту Румынии, сообщает телеграм-канал Шот. Сразу 5 регионов Уральского федерального округа вошли в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Как рассказал полпред президента на Урале Артем Жога, результаты озвучили на Петербургском международном экономическом форуме. У Ханты-Мансийского округа и Тюменской области 7 место, у Челябинской 9, Ямало-Ненецкий округ на 12 позиции, Свердловская область на 14. Всего за 2025 год объем инвестиций в основной капитал в целом по Уральскому округу составил без малого 5 триллионов рублей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге начались перекрытия в связи с проведением мотофестиваля движения. С полуночи закрытый участок улицы 8 марта от Ленина до Малышева. Проезд и парковка здесь запрещены до 5 утра 8 июня. Сегодня с 10 вечера на сутки закрывают Горького от Пушкина до Малышева, Воеводина, а также переулок Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. Электросамокатчиков до понедельника не будут пускать на территорию, ограниченную улицами Челюскинцев, переулок Красные, Никонова, Царская, Толмачева, Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера. Общественный транспорт, маршруты которого коснулись перекрытия, направлен в объезд. Сегодня из Владивостока в Екатеринбург самолетом отправили 2 5-месячных гималайских медвежат. Как сообщили в Приморском Россельхознадзоре, медвежата-сироты находились на реабилитации в центре «Тигр» в Надеждинском районе с середины марта. Теперь они будут жить в екатеринбургском зоопарке. Медвежата полностью здоровые. Перед отправкой они прошли иммунизацию, обработку и побывали на приеме у ветеринарного врача. Мадонна дала бесплатный 15-минутный концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Выступление собрало многотысячную толпу. Одна из самых оживленных улиц города была парализована. Концерт стал частью промо-кампании нового альбома, релиз которого намечен на начало июля. Накануне Мадонна также представила один из треков с будущей пластинки. Доллар 74.30, евро 86.27.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в субботу, 6 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 со знаком «плюс». Днем 18-20 градусов тепла.
0: Реклама. Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Звучит как хороший план на пятницу. Блеск в глазах как раз, я думаю, у многих сейчас гораздо больше в связи с этим днем недели. Мари Краймбрери остается в прошлом. Филипп Киркоров прямо сейчас. И елка с Димой Маликовым спешат и торопятся в нашу с вами компанию. Меня зовут Катя Авелева. Я тоже очень рада, что мы с вами наконец-то снова встретились. И будем двигаться дальше в сторону выходных. 4 часа напролет.

0: которая поднимает настроение. Это Дима Маликов на радио «Лето». Мама, лето на дворе. И пятый его день мы с вами проводим вместе. А что еще нам поднимает настроение? Ну, например, блюдо с перцем. Почему остренькое на такое способно? Вы узнаете уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». Там услышимся снова. Ну, а песня от Мити Фомина «Танцуют все» и группа «Фабрика». А еще дуэт Миши Марвина и Маши Вебер ждут вас накануне на 98.9 FM. И традиционно всем, кто слушает на сайте radioletofm.ru. Горячий солнечный привет.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
4: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Острые хинкали поднимают настроение? Или после супа харчо вам хочется в пляс? Дело не только в грузинской кухне, дело в перце. В остром перце есть капсаицин. Именно он создает ощущение жара. Организм воспринимает это как легкий сигнал боли, а мозг в ответ может включать систему облегчения. Ну, те самые эндорфины. Поэтому после острого иногда появляется бодрость, азарт и ощущение: «Ох, кажется, я проснулся». Остроту, кстати, измеряют по шкале Сковилла. У сладкого перца – 0, у халапеньо – примерно до 8000. Очень жгучего перца – около 1 000 000 единиц. Кстати, если вы очень любите остренькое по этой причине и переборщили с аджикой, не пейте воду. Капсаицин водой практически не успокоить. Лучше молоко, йогурт, айран или сметана. В молоке есть казеин. Он-то и помогает убрать это самое жжение. Но острое, к сожалению, это не антидепрессант и не всем подходит. Будьте осторожнее при изжоге, рефлюксе, гастрите в обострении или язве, а еще синдром раздраженного кишечника и чувствительный желудок – это не повод для того, чтобы есть острые блюда. В общем, все, что с перчинкой, настроение поднять может, но только если ваш желудок тоже готов вас в этом смысле поддержать. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: такого же легкого настроения, как эта музыка, хочется пожелать всем нам в окончании еще одного рабочего дня. Сергей Лазарев, Ума Турман и Ираклий, кстати, тоже со своими яркими и любимыми нашими хитами, уверенно внесут свой вклад в то, чтобы вы улыбались сегодня больше. Музыка без перерывов на рекламу и разговоры. Дальше на радио «Лето».
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Екатеринбурге 17 часов. Спонсор выпуска ООО «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Новости.
2: Добрый вечер. Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны. Пока бойцы находятся на территории Белоруссии, с ними работает российский омбудсмен Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи бывших пленников доставят в Россию. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Прошлый обмен пленными прошел 15 мая в формате 205 человек на 205. Также были освобождены 13 раненых российских военных. Украине переданы четверо жителей Сумской области, эвакуированные из зоны боев. Они жили в пунктах временного размещения в Курской области, пишет газета.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация остается стабильной, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта Денис Чигаев, пишет «Новый день». Сейчас на ИКАДе расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, отмечает департамент информполитики региона. 750 тысяч твердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Твердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году на портале госуслуг или при помощи волонтеров до 12 июня. Голосование проходит в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Больницы Алапаевска, Верхней Синичихи и Махнёва объединились с центральной горбольницей номер 3 Екатеринбурга. Теперь в эти населенные пункты будут приезжать узкие специалисты из Екатеринбурга, сообщили в областном Минздраве. Там отметили, что более 1000 жителей уже получили консультации узких специалистов, в том числе кардиологов, хирургов, дерматологов. Выполнено более 1000 диагностических исследований, УЗИ, маммографии, флюорографии и других. Многие заболевания местных жителей удалось выявить на ранних стадиях. Также местным жителям провели вакцинацию от клещевого энцефалита перед началом опасного сезона, пишет «Комсомольская правда». Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашина», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентства РБК. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
1: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в субботу, 6 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 18, плюс 20.

собой и любовь, и хорошее настроение, и своих близких, и родных, и, может быть, просто спокойствие, потому что выходные – это время для самого приятного времяпровождения. И по дороге выходным я, Катя Савельева, составляю вам компанию, мы слушаем яркие, любимые наши хиты по-прежнему вместе. Группа А-студио только с тобой. Группа «Винтаж» и «Ева». А еще звонки прямо сейчас у нас с ностальгией. Екатеринбург, тебе приятного продолжения этого дня и всем, кто слушает нас за пределами через умные колонки или наш сайт радиолетофм.ру. Я желаю того же. Остаемся вместе.

0: Это была группа «Студио» только с тобой на радио «Лето». Ну а следующая новость для тех, кто в отпуске, но начальник об этом позабыл. Юристы напоминают, если сотрудника постоянно дергают по рабочим вопросам во время законного отдыха, работодателю может грозить ответственность, потому что отпуск – это не филиал, знаете, офиса у моря. Поэтому если вам звонят с фразой «Тут всего один маленький вопросик», будьте осторожны, именно с этого обычно начинаются большие рабочие приключения. Движемся дальше, слушаем радио «Лето» за рулем, и не только группа «Добро». У нас с вами прямо по курсу «Ощу Тотал» и Дима Билан.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нужен

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Внимание, Екатеринбург!
7: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
6: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
7: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
6: Приходите всей семьей, будет весело.
7: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

трудно поверить, но завершается первая неделя лета. Друзья, как же быстро летит время. Не забывайте им насладиться, что бы ни было. Это был, кстати, Дима Билан на радио «Лето». А будет Анжелика Варум, Бахти, Туркен, Пилатов и Кэрос, а еще группа «Мумитроль». Вместе с ними ждут вас дальше и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь яркими, любимыми нашими хитами по дороге домой, где бы вы ни были.

Бай-бай, это была группа «Мумии, тролли и Филатов и Кэрос». А еще сегодня два интересных повода. День эколога, праздник для тех, кто заботится о природе, о чистом воздухе, о воде и будущем вообще-то нашей планеты. И день образования российской полиции в память о создании Петром Первым первой полицейской службы в России. Поэтому поздравляю всех, кто отмечает эти даты. Желаю спокойных рабочих будней, конечно, успехов, само собой здоровья и как можно больше хороших новостей. Ну а музыку в подарок выбирайте себе, пожалуйста, по настроению. У нас впереди 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Полина Гагарина, Зиверт, Тимати и Доминик Джокер ждут вас дальше на радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. МИД Азербайджана подтвердил гибель 5 своих граждан на борту судна, атакованного ВСУ в Азовском море вблизи Таганрога. Минувшей ночью беспилотниками были нанесены удары по 2 иностранным грузовым судам «Натра» и «Циркон». На их борту находились 25 азербайджанских граждан, говорится на сайте Дипведомства. Кроме 5 погибших, 3 раненые доставлены в горбольницу города Ейска. Под удар морских дронов ВСУ, кроме танкера, попали еще несколько сухогрузов. Официальных подтверждений атаки от властей Краснодара Краснодарского края пока не поступало, сообщает РБК. В Свердловской области объявлено новое штормовое предупреждение. В субботу, 6 июня, ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС. В период непогоды спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают воздержаться от дальних поездок в непогоду, не парковать машины под деревьями, щитами и слабо укрепленными конструкциями, пишет издание «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге начинается фестиваль спорта, мотокультуры и музыки «Движение Урал». Жители и гости города ждут спортивные шоу, концерты рок-звезд, интересные выставки. На некоторых участках дороги будут перекрывать, в том числе для СИМ. Также временно будет действовать сухой закон. Перекрытие улиц уже начались. Ночью была закрыта для всех видов транспорта улица 8 марта от Ленина до Малышева. Она откроется только утром в понедельник, 8 июня. С 10 вечера сегодня до 11 ночи субботы нельзя будет проехать по улице Горького. В центре. Есть ограничения и на других улицах. Завтра в полдень ради мотопарада будут закрывать улицы для прохождения колонны мотоциклистов. Она проследует от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга, напоминает «Новый день». Любимая кошка модельера Карла Лагерфельда не получила обещанные миллионы из наследства. Спустя 7 лет после ухода из жизни кутюрье, его питомец по кличке Шупет живет с бывшей домработницей дизайнера Франсуазой Кассот и ее семьей. Об этом рассказала сама женщина изданию «Атлантик». Лагерфельд оставил кошке 1,5 миллиона долларов на ее содержание. Но, по словам женщины, забота о животном полностью на ее плечах. Кошка счастлива и окружена любовью и заботой, так как хотел бы Карл. Но, чтобы выполнить желание бывшего работодателя, она наняла хороших адвокатов, пишет Лента.ру. Мира Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале Ролан Гаррос она победила украинку Марту Костюк. 19-летняя россиянка справилась с соперницей в 2 партиях. Финал Ролан Гаррос мог бы быть российским, но Диана Шнайдер накануне уступила польке Майе Хвалинской. Именно с ней Мира Андреева завтра и сразится в финале. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в субботу, 6 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 со знаком «плюс». Днем 18-20 градусов тепла.
0: Реклама.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Мне кажется, Егор Крид скоро побьет рекорд по количеству дуэтов. Только что он и Артик, и Асти на радио. Лето, вечер продолжается. И пусть у каждого сегодня будут только плюсы в карме. Градусы. Мари Краймбрери и Николай Носков ждут вас дальше на радио «Лето». Я, Катя Савельева, еще ровно 2 часа в вашей компании в Екатеринбурге. По-прежнему здесь в прямом эфире. Ну и в умных колонках везде, где вы нас нашли. Просто скажите «Включи радио «Лето» и оставайтесь на нашей самой солнечной волне.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: всегда найдется свой яркий любимый хит, глубокий или очень легкий для разного настроения. А еще каждый день мы добавляем плюс одно слово в ваш лексикон или узнаем о значении, другом значении хорошо известных слов. Например, «вожак». Вот что это, по-вашему? Да, никто, а что? Об этом подробнее уже через 10 минут в рубрике «Слово дня» я расскажу. Сергей Лазарев будет до этого здесь вместе с нами. Елка на большом воздушном шаре к нам сюда в эфир «Радио Лето» тоже прилетит уже через несколько минут. Танцуем вместе с Евой Власовой, пусть и вопреки. Дальше вместе.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей, будет весело!
3: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы знали, что словом «вожак» называют не только человека? Это слово используется также и в строительстве. Нет, это не лидер бригады и не начальник участка. «Вожак» – это особый кирпич, более ровный и качественный, который используется как ориентир при кладке. Отсюда и название. Он буквально ведет за собой весь ряд. Вообще у строителей всегда был свой язык, и вожак – это для того, чтобы каменщик понимал, как держать линию стены ровной. Интересно, что хорошая кирпичная кладка может отклоняться всего на несколько миллиметров, поэтому самые ровные кирпичи берегут для важных участков работы. Во всяком случае, так было заведено. Сегодня слово «вожак» почти исчезло из обихода, но звучит все еще солидно. Так что, если вдруг услышите фразу «тут нужен хороший вожак», не спешите искать бригадира. Возможно, речь идет всего лишь о кирпиче. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Пусть в сердце моем

радовался успеха, я с тобой. И, кстати, Екатеринбург нас ожидает пополнение 50 новых трехсекционных трамваев. И первые 20 вагонов должны поступить в город уже до 30 сентября этого года. Трамваи низкопольные, с климат-контролем, светодиодным освещением. А еще там автоматическая оплата и места для маломобильных пассажиров. Обещают, что техника выдержит уральский характер от минус 40 до плюс 40 градусов. Интересно, а вот то самое жаркое лето, которое нам обещали, оно вообще будет? Слава будет точно. Группа Hi-Fi, Arctic и Асти. Дальше на радио «Лето» и 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. У нас

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Нестабильность в мире исходит из перехода от вертикальной модели, в которой доминирует Запад, к многополярной. Об этом заявил сегодня президент Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, пишет Лента.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация остается стабильной, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта Денис Чигаев, пишет «Новый день». Сейчас на ИКАДе расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, отмечает Департамент информполитики региона. В Екатеринбурге стартовал фестиваль движения «Урал». К главной сцене в историческом сквере пришли тысячи горожан, несмотря на дождь. Сегодня там будут петь популярные рок-звезды Сергей Бабунец и Вячеслав Бутусов. Бабунец в 18:30, Бутусов в 21:00. Фестиваль продлится до воскресенья, 7 июня. В программе также спортивные шоу и выставки, пишет Ядин. Будет и детское пространство с ведущей Юлией Михалковой. Его организует компания «Симоленд». Для детей проведут мастер-классы. Будет крео-шоу, аквагрим, а угощение – мороженое, сладкая вата и попкорн. Напомню, ради фестиваля движения «Урал» перекрывают улицы. Уже закрыт участок 8 марта от Ленина до Малышева до 5 утра понедельника. В субботу в полдень из Верхней Пышмы в центре Екатеринбурга двинется парад байкеров. По ходу движения колонны мотоциклистов улицы будут временно перекрывать. Больницы Алапаевска, Верхней Синячихи и Махнёва объединились с центральной горбольницей номер 3 Екатеринбурга. Теперь в эти населенные пункты будут приезжать узкие специалисты из Екатеринбурга, сообщили в областном Минздраве. Там отметили, что более 1000 жителей уже получили консультации узких специалистов, в том числе кардиологов, хирургов, дерматологов. Выполнено более 1000 диагностических исследований, УЗИ, маммографии, флюорографии и других. Многие заболевания местных жителей удалось выявить на ранних стадиях. Также местным жителям провели вакцинацию от клещевого энцефалита перед началом опасного сезона, пишет «Комсомольская правда». Любимая кошка модельера Карла Лагерфельда не получила обещанные миллионы из наследства. Спустя 7 лет после ухода из жизни кутюрье его питомец по кличке Шупет живет с бывшей домработницей дизайнера Франсуазой Кассот и ее семьей. Об этом рассказала сама женщина изданию «Атлантик». Лагерфельд оставил кошке 1,5 миллиона долларов на ее содержание. Но, по словам женщины, забота о животном полностью на ее плечах. Кошка счастлива и окружена любовью и заботой, так как хотел бы Карл. Но, чтобы выполнить желание бывшего работодателя, она наняла хороших адвокатов, пишет Лента.ру. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в субботу, 6 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 18, плюс 20.

Новый вечерний час на радио «Лето» открыла Ольга Серябкина. И всем, кто только что услышал ее здесь, в нашем эфире в Екатеринбурге на 98.9 FM и поймал нас в интернете на radioletofm.ru. Наши самые яркие, самые любимые хиты пусть будут для вас сегодня приятной компанией. И не только они, конечно. Алексей Воробьев, группа «Непара» и «Звонки». Скоро на радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. Еще ровно час мы с вами наслаждаемся пятницей вместе.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Ники на Радио Лето, и всем еще раз приятного вечера. Кстати, что у вас сегодня на ужин? И замечали ли вы, что после чего-нибудь остренького настроение как будто становится лучше? Совпадение это или нет? Почему так происходит? И при чем тут эндорфины? Расскажу уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». Продолжаем слушать музыку дальше. Группа «Винтаж», Никита и Five Step Family ждут вас дальше на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: А, я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: ножек. Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Острые хинкали поднимают настроение? Или после супа харчо вам хочется в пляс? Дело не только в грузинской кухне, дело в перце. В остром перце есть капсаицин. Именно он создает ощущение жара. Организм воспринимает это как легкий сигнал боли, а мозг в ответ может включать систему облегчения. Ну, те самые эндорфины. Поэтому после острого иногда появляется бодрость, азарт и ощущение: «Ох, кажется, я проснулся». Остроту, кстати, измеряют по шкале Сковилла. У сладкого перца – 0, у халапеньо – примерно до 8000. Очень жгучего перца – около 1 000 000 единиц. Кстати, если вы очень любите остренькое по этой причине и переборщили с аджикой, не пейте воду. Капсаицин водой практически не успокоить. Лучше молоко, йогурт, айран или сметана. В молоке есть казеин. Он-то и помогает убрать это самое жжение. Но острое, к сожалению, это не антидепрессант и не всем подходит. Будьте осторожнее при изжоге, рефлюксе, гастрите, в обострении или язве. А еще синдром раздраженного кишечника и чувствительный желудок – это не повод для того, чтобы есть острые блюда. В общем, все, что с перчинкой, настроение поднять может, но только если ваш желудок тоже готов вас в этом смысле поддержать. Ну, а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Малинд, где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
0: Выиграйте главный приз дня и суперприз сапборд.
1: Приходите всей семьей, будет весело.
0: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Симолэнд Лайв.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: лето. В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. Инфляция в России снижается и будет снижаться дальше, заявил президент Путин в ходе пленарного заседания на Питерском международном экономическом форуме. По прогнозам, в текущем году инфляция приблизится к отметке 5,2%, отметил президент. Напомню, в мае советник главы Центробанка Кирилл Тримасов рассказал, что во втором полугодии Банк России ожидает снижение и стабилизацию инфляции на уровне до 4%. Как сообщали ранее в Кремле, основная часть большой речи президента на форуме в Санкт-Петербурге сегодня будет посвящена экономике. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. В Екатеринбурге ищут неизвестную, которая ночью 4 июня атаковала здание драмтеатра. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестная девушка подошла к зданию, метнула два камня в разные окна. Они разбились. После этого незнакомка скрылась. Представители учреждения обратились к правоохранителям, а также просят всех, кто узнает девушку на видео, обратиться или в сам театр, или в отдел полиции номер 9, пишет Е1. В МВД Екатеринбурга сообщили, что устанавливают личность напавшей, проводится проверка инцидента. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталось всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров. Группа «Бурановские бабушки» сегодня спела для гостей Питерского международного экономического форума. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавые барни». Участницы фольклорного коллектива исполнили куплет своей суперпопулярной песни «Сигма-бой». Она вышла осенью 24-го и стала вирусной. Набрала на Ютьюбе 51 миллион просмотров за 3 месяца. А через несколько месяцев после премьеры попала на 7-ю строчку нового чарта «Hot Dance Pop Songs» от Billboard. До этого на питерском форуме «Бурановские бабушки» также выступали с роботом Матильдой, напоминает газета.ру. Официальный доллар сегодня 74.30, евро 86.27.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в субботу, 6 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 со знаком «плюс». Днем 18-20 градусов тепла.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
5: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.

украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM. Вы слушаете Радио Лето. В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года, ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктинские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73,47, евро 85,56.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в субботу, 6 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 18, плюс 20.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.
5: Да.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Вон в коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.